0: ночь. Чилить факта из крутой. И не смик стать сангвиной. Нет, безумец интера.
1: Misu est.

0: Что и вас где перрезги до ря да да лиз чу ба ги ю ба бу ну до рау
1: люлю жа чу
0: ба бас где ля ха се ка ухуш ну до рау де ру ну о ма я диди си и на
1: жа ка ву
0: где пепе ли иц ан тос бя ям до кан и ю то кир ну бо га татай бал ир не
1: три па но
0: ро ну ро
1: эхэ
0: ир са биг са та кек пра ка ба ги ба
1: диди
0: но даль биг Сис, та, кейк, пра, шлюжас, иш, гаус, жмонес, яу, ши, дарь.